0: Путч августа 1991 года был частью каскадной операции госбезопасности по захвату власти в России. И операция была разделена на два этапа и предусматривала две возможности. Одна, что пучисты побеждают, и тогда во главе Советского Союза оказывался председатель КГБ СССР Владимир Крючков. А вторая, что пучисты не побеждают, и тогда начинается вот та самая демократическая революция, которой мы все были свидетелями. Госбезопасность во всех случаях оказывалась победителем, потому что в первом случае во главе государства оказывался бы Крючков реально, а во втором госбезопасность избавлялась от монополии коммунистической партии на власть. И это на самом деле было главной задачей госбезопасности, начиная с марта 18 года, еще при Дзержинском. Поэтому то, что мы все видели как победу демократической революции, на самом деле нужно рассматривать как первый этап прихода госбезопасности к власти. И действительно, очень быстро, через еще несколько каскадных попыток захватить эту власть, в октябре 1993 года, когда прокоммунистический, а на самом деле инфильтрированный госбезопасностью парламент пытался скинуть Ельцина, в марте 1996 года, когда Александр Коржаков, руководитель службы безопасности президента, пытался реально отстранить президента от власти через отмену выборов или через отсрочку выборов. И, наконец, в 31 декабря 1999 года, когда Ельцин ушел в отставку, примерно как предусматривал и план Коржакова в 1996 году, и передал власть Путину, бывшему директору ФСБ. К этому времени весь 1999 год госбезопасность готовилась к этому моменту. Три кандидата в президенты, которые были представлены Ельцину, и он был поставлен в такую ситуацию, что выхода у него не было, потому что его шантажировали безопасностью его и семьи. Все три кандидата были из госбезопасности. Первым был Приваков, бывший директор СВР. Вторым был Степашин, бывший директор ФСК, тогда так называлось ФСБ. И третьим был в списке Путин. Уж не знаю, был ли там в этом списке четвертый или пятый, но Ельцин остановился на Путине, и власть в России получила госбезопасность. То есть с 91-го, если отсчитывать по 99-й год, это крайне короткий исторический период, практически момент. Да? И как мы знаем, Путин пришел в 2000 году навсегда. Вот это краткая история захвата власти госбезопасности. А на самом деле госбезопасность билась за эту власть против коммунистической партии, в том числе начиная с марта 18 года. И эта битва была кровавой. Мы знаем про многочисленные сталинские чистки, многомиллионные, но при этом не все понимают и отдают отчет в том, что часть этих чисток касалась и госбезопасности. В этой битве погибло по крайней мере 35 тысяч высших офицеров госбезопасности. Настолько была кровавая битва между партией и ФСБ, КГБ, НКВД. Последние расстрелы прекратились только в 1956 году. То есть до 1956 года включительно партия еще расстреливала высших офицеров госбезопасности. Так они ее боялись. И при этом они в ней нуждались. Поэтому сейчас уже госбезопасность, к сожалению, захватила власть в России, как мы видим, надолго. В отличие от советского периода, когда КГБ было мощной структурой, но существовало под политическим контролем компартии и получало бюджет от государства, ФСБ управляет Россией без какого-либо политического контроля. Это над ФСБ никого нет. И вместо бюджета имеет в своем распоряжении все ресурсы Российской Федерации. Поэтому мы и столкнулись вот с теми сложностями, с которыми, увы, нам еще придется долго иметь дело.
1: Говорил российско-американский историк Юрий Фельштинский. Депутаты Сейма предлагают создать открытый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления против детей. Соответствующие поправки к законодательству

0: что уже зарегистрированы в парламенте. Предлагается публиковать список в интернете и сделать его доступным для всех без предварительной регистрации. Данные осужденных будут находиться в реестре в течение 5 лет после вынесения приговора, после чего их будут удалять. Порядок ведения реестра, предоставления, обновления и удаления данных должно будет установить правительство или уполномоченное им ведомство. Если Сейм одобрит поправки, они вступят в силу со следующего года. Вильнюсский окружной суд отклонил иск бывшего министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса к президенту. Мисюнас просил признать необоснованным решение президента не назначать его судьей, сославшись на необходимость политического охлаждения. Рассмотрение дела было возобновлено по поручению Верховного суда Литвы после решения Европейского суда по правам человека в пользу Мисюнаса. Страсбургский суд установил, что ранее литовские суды, отказавшись принять его иск, лишили Мисюнаса возможности добиться эффективного судебного контроля за реализацией президентом своих полномочий. Сегодняшнее решение Вильнюсского окружного суда еще может быть обжаловано. Мисюна заявил, что намерен это сделать. Президент Гитанас Науседа, в свою очередь, говорит, что не считает ошибкой свое решение не назначить бывшего министра судьей. В прошлом году ЕСПЧ также присудил Мисюнасу 10 тысяч евро компенсации морального вреда. В Страсбург он обратился после того, как Науседа не удовлетворил поданное в декабре 2020 года ходатайство о назначении его судьей. Свой отказ президент тогда объяснил необходимостью политического охлаждения. Сегодня в Висагенесе начинается 33-й международный фестиваль кантри-музыки «Висагено Кантри». В течение 2 дней на сцене выступят исполнители из Литвы и других стран. В программе также традиционный проект молодых исполнителей «Кантри Вильтис», ярмарка, выставки, встречи с музыкантами и другие мероприятия. Фестиваль «Висагено Кантри» проводится уже 35 лет и считается крупнейшим фестивалем кантри-музыки в странах Балтии. О том, чем фестиваль удивит в этом году и как он изменился за все эти годы, рассказывает одна из его организаторов Елена Чекиня.
1: Я, если честно, я уже многим тут говорю, что никак не могу поверить, что 35 лет назад, 33-й он по году, потому что 2 года у нас не было фестиваля, что он идет, и, конечно, во-первых, я уже многим говорила, что никогда не была в шоу-бизнесе, никогда не была музыкантом, и вдруг я 35 лет у руля самого большого кантри-музыки фестиваля в Восточной Европе. Это невероятно, безумно и тем самым ужасно-ужасно рада и горжусь этим, что мне звезды так указали.
2: Вообще кантри в начале 90-х, я так понимаю, воспринималось, наверное, как музыка другого какого-то западного мира.
1: Вообще никто не знал.
2: Никто не знал,
1: что это такое.
2: Что тогда привлекало вообще вот людей в этом кантри, когда он только-только появился в Висагенесе, и что сейчас привлекает?
1: Вы знаете, в то время это было праздник. Это был праздник, какого еще не бывало у нас. Все-таки в Советском Союзе все было по-другому, и как-то Снечкус тогдашний был более изолированный. И вдруг Чекеня тут приглашает на какой-то кантри-музыки фестиваль. Царство Небесное, директор Игналинской атомной станции, когда я пришла договариваться о спонсорской помощи, он мне говорит: «А что это за музыка у тебя будет?» Я говорю: «Ну вот вы знаете, такие вестерны, фильмы такие, где люди, ковбои в шляпах, с пистолетами на конях, и там за кадром музыка идет. Вот я говорю, такая музыка будет у нас». Вы знаете, мы тогда не были избалованными, и когда мне говорят, что в славянском, ну, все-таки это славянский город Висагенес, русскоязычный город, и вроде как кантри-музыка не популярна, все спрашивали: «А как это так удалось в Висагенесе сделать такой фестиваль?» И я говорила, что опять-таки, я говорю, наверное, звезды хорошо пометили эту точку. Надо было найти время, час и выбрать место, где этот фестиваль делать. Тогда их не было. Теперь вы посмотрите, у нас каждый второй день где-то какое-то мероприятие. Каждые выходные в округе, даже будем говорить, бесплатные фестивали, дни городов и все такое, которые, конечно, чуть-чуть, буду говорить, мешает организаторам фестиваля, потому что фестивали проходят платные. Но если в то время это был праздник, и мы шли на Висагено Кантри, и висагенские люди говорили: «С праздником вас, с праздником, Эля», то теперь на фестиваль уже не приходит как на праздник. Теперь на фестиваль приходят любители этой музыки, люди, которые

0: который уважает этот фестиваль именно для того, что он висогино-кантри, что он кантри-музыки фестиваль. 35 лет назад он был, ну, в основном только для висогинских людей, там 2-3-4 десятка приезжало чужих людей, то теперь он стал не только республиканским, но он стал международным, потому что я когда вижу билеты, какие покупают, с каких стран, волосы дыбом встают и радостно.
1: За 35 лет выросло и целое поколение людей, которые висогинос уже без висогино-кантри, наверное, не помнит. Вы замечаете сегодня на фестивале детей или внуков тех людей, которые приезжали к вам вот в 90-е?
0: Вы знаете, я не только замечаю этих людей, но дети добровольцев, которые ко мне приходили 16-летними работать на первых фестивалях, теперь они уже говорят: поняли она, а можно мы будем отдыхать, а наши дети пусть работают. И вот второе поколение уже добровольцев – это дети тех родителей, которые были добровольцами. Музыканты, та самая Альвита Тимашова, которая когда-то была девочкой, которую папа с мамой привозили на фестиваль, потому что некуда было девать. Потом она была как кантри надежды, кантри Вильтис на сцене. Потом она была как взрослая девушка-певица. Теперь вот в этом году она приезжает уже и как певица, и как мама, и привозит своего 4-летнего сына на фестиваль.
1: Расскажите, на кого советуете обратить внимание в этом году людям, которые, может быть, вообще ничего не знают о современном кантри?
0: В одно время мне упрекали: вот это не кантри, вот кантри эти Вилли Нелсон, Долли Партон, а все остальное, что вы тут играете, это не кантри. Время не стоит на месте, точно так же развивается и кантри-стайл, кантри-стиль, который, ну, в то время, это, как мы называем, стандарты. Есть музыканты, которые играют стандарты, а есть американо, есть кейджин, есть кантри-рок, кантри-поп, всякие разные моменты. И людям, которые приезжают впервые на фестиваль, я думаю, как раз и надо обратить внимание, как по-разному звучит кантри-музыка, вроде как такты, интонации те же, но как по-разному звучит, когда играет чешская группа, в этом году она вот в пятницу будет играть, литовская, тот самый Йонис. Он вроде и народный, и вроде он и как кантри. И как будет играть немцы, ирландец со шведкой вместе и американцы. То есть я, царство небесное, с Альгисом Кловой очень часто спорили мы на этом. Альгис признавал только музыку на английском языке кантри. А я всегда говорила: а ты знаешь, а мне вот нравится, когда Йонис поет на литовском. Виргис Такенас баллады поет на литовском. Было время, когда приезжали латышские группы, которые пели на латышском. Потому что вот именно тогда и видится разница между стилями в каждом государстве. Так что я всегда говорю, знаете как, приезжайте на висогино-кантри, потому что это музыка для всех возрастов, для всех религий, для всех языков. Просто, мне кажется, более такой демократической музыки нету.
2: Говорила одна из организаторов фестиваля висогино-кантри Елена Чекиня. После того, как Польша решила на 2 недели снизить НДС на некоторые виды топлива, премьер-министр Литвы заявил, что правительство не намерено принимать аналогичную меру. При этом, по словам Медугаса Синкевичуса, снижение акциза на топливо может рассматриваться. Премьер отметил, что Польша может позволить себе подобные решения, поскольку ее экономика значительно сильнее литовской. Ранее Синкевичус заявлял, что правительство рассмотрит налоговые меры для сдерживания цен на топливо, в частности, снижение акцизов, если стоимость дизельного топлива превысит 2 евро 20 центов за литр. После обострения конфликта на Ближнем Востоке в середине апреля власти Литвы уже снижали акциз на дизельное топливо на 2 месяца. По подсчетам Министерства финансов Польши, снижение НДС на топливо обойдется бюджету страны примерно в 115 миллионов евро. Гидрометеорологическая служба предупреждает, что завтра ожидаются сильный ветер и дожди. Что готовит погода в ближайшие дни и на следующей неделе, рассказывает старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклевская.
3: В ближайшие сутки в Литве будет бушевать очень активный южный циклон. Ожидается облачная с небольшими прояснениями, ветреная и очень дождливая погода. Дожди пройдут повсеместно, ночью местами, днем преимущественно по западу страны будут наблюдаться сильные и очень сильные ливни вместе с грозой. Ветер ночью от умеренного до порывистого. Днем повернет он с запада севера.

0: Днем по западу страны будет 15-20, на востоке воздух успеет прогреться еще до 21-26 градусов тепла. При такой погоде, если нет особой необходимости, лучше оставаться дома. Ну а в воскресенье циклон начнет удаляться. Облачность немного рассеется, западный и юго-западный ветер сбавит свои обороты, но его порывы все еще в большинстве районов будут достигать 15-20 метров в секунду. Дожди станут более кратковременными, ночью они ожидаются по западу и северу страны, днем снова пройдут повсеместно, местами прогремят и грозы. Температура ночью понизится до 9-14, на взморье до 15-17 градусов тепла. Ну а днем придется насладиться теплом лишь в 17-22 градуса. В понедельник над нашей страной будет кружить влажная неустойчивая воздушная масса. Облачность будет переменной, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти от умеренного до порывистого. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13, на взморье около 15 градусов тепла. Днем ожидается от 16 до 21 градуса. Со вторника ситуация начнет меняться стремительно. Облачность у нас уменьшится, а область повышенного атмосферного давления вытеснит последние дождевые облака из нашей страны. Во вторник еще, правда, кратковременные дожди пройдут местами, и до следующего воскресенья вероятность осадков уже будет минимальной. Ветер также будет умеренным, по ночам даже слабым, что приведет к формированию туманов, особенно в ночь на вторник и среду. Температурный фон медленно будет подниматься со вторника, так как солнце порадует нас намного чаще и дольше, чем в ближайшие дни выходные. Ночами температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, ну а к четвергу днем мы уже в дневные часы будем радоваться 20-24 градусами тепла, и примерно такая же температура днями должна продержаться до самых следующих выходных.
1: Говорила старший специалист гидрометеослужбы Литвы Маргарита Кирклевская. Приближающийся циклон может повалить деревья и сломать ветви, а также нарушить движение транспорта и электроснабжения. Жителям рекомендуют плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов, балконов и других открытых мест предметы, которые может унести ветром, не оставлять автомобили рядом с высокими деревьями и не находиться под деревьями во время непогоды. Перед длительным отъездом также рекомендуется убедиться, что газ и электричество отключены, вода перекрыта, а двери и окна закрыты. И еще раз о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями, пройдут дожди в западной Литве, во многих районах сильные, местами очень сильные, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, переходящий в западный и северо-западный 15-17 метров в секунду, во многих районах порывы ветра достигнут 18-23, местами 24-27, на взморье 28-30 метров в секунду. Температура воздуха в западной Литве от 15 до 20 градусов тепла, в восточной от 21 до 26 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы найдете на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 27 минут.